словно поезд. Скидящих средств вылечить мою боль не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

храню наш фотоальбом. Вся правда в том, что любовь в нас обрела свой дом. Самый нужный час, наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томно. И сколько бы не было комнат в нашей квартире.

своем сотовом. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

Я сжигал все до пластика для тебя. Я молчал, тишина рождала сон. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту и

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» начал серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Машина построена на улучшенной платформе «Весты». Клиренс 208 мм. На старте машина предложит с модернизированными моторами «Весты» увеличенной мощности. Комплектуется шестиступенчатой механикой и вариатором. Продажи начнутся до конца года. Цены пока не объявлены. В Ульяновске началось производство внедорожников «Solaris S9». Полноразмерный рамник построен на платформе пикапа, предусмотрены версии на 5,7 мест. На старте заявлен 2-литровый дизель на 163 лошадиные силы и 8-ступенчатый автомат. Привод полный. Продажи планируют начать в декабре. Цены еще не объявили. Чанган привезет в Россию еще один суббренд «Нево». Он дополнит уже представленный у нас «Аватор» и «Дипл». Под каким названием марку будут продавать, пока неизвестно. Продажи стартуют в середине следующего года. Первой моделью, по данным СМИ, может стать кроссовер среднего класса. Пока машины «Нево» попадают к нам только по альтернативным каналам. Если топливо дорожает, стоит ли переводить машину на газ? Посчитали, как это работает на самом деле. Экономия есть, но только при больших пробегах от 20 тысяч километров в год. Если вы проезжаете 8-10 тысяч, установка не окупится. К тому же газовый баллон занимает часть багажника, а мощность мотора немного снижается. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – каблук шире. Сапоги на танкетке и байкерские ботинки будут трендом осенью и зимой. Стилисты издания Vogue назвали модную обувь на прохладный сезон. В модный список вошли замшевые сапоги, особенно коричневых оттенков, облегающие ботильоны или ботильоны, носки и сапоги слаучи. Это модели с широкими приспущенными голенищами, образующими складки. Также актуальны будут байкерские ботинки, сапоги с различными пряжками, жокейские и ковбойские сапоги и модели с каблуками Kitten Heels. Расширенные к основанию пятки миниатюрные шпильки высотой до 5 сантиметров. В числе осенне-зимних трендов оказались нынче еще и сапоги на танкетке, а также фасоны со змеиным принтом. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов – сапоги, ботинки, лоферы, туфли, а также домашние тапочки, мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе.
1: Телефон рекламной службы 370-09.

в старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

0: осень. Просто быть собой.
1: Ты на правильной волне.
2: На 104 FM.
3: Ты знаешь, мы с тобой

0: Это вот знаешь, когда вспомнил бабушку с дедушкой, на чем они росли, на какой музыке, и вот она вылилась вот в эту...
1: Реклама на местном радио.
2: Требуется УЗИ? Сделайте его в клинике Санис на Мира 9А. УЗИ помогает выявить проблемы в почках, печени, щитовидке еще до симптомов. Результат сразу после исследования. Санис делает медицину доступной. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Да, здесь есть все, что нужно.
4: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инженер.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
2: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: В Калая Мария Поет требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 110 тысяч рублей. Телефон 921-700-6804. Скачать и заполнить анкету для трудоустройства можно на официальном сайте или в офисе компании.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным.
3: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
4: ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
5: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей.

0: И получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов.
1: Подробности у консультантов в сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов в сети магазинов «Сила».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

0: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. 104 FM. Реклама на местном радио.
1: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.

0: домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года. Ситилинк.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Ярко, тепло и по-настоящему. На местном радио.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
2: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить, работу чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Тало Мали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайне на 3, вход со двора. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смодулируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Добавьте ярких красок в свою осень, ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-8191. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-01-68. Доставку осуществляет ИП «Морозова», ИНН 67-320-109-390. ОГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сезами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку
4: осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-001-663.
3: У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис. Новая жизнь вашей техники». Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я с тобой с небоскреба и с моста, хотя я вру, нет, я бы не

видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши

0: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика свитером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна. На мне кофта, на тебе майка, я уставшую листву иду.
1: Местное время 11 часов.

0: чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Как показывает жизнь, карась не всегда зарывается в ил при похолодании. А значит, еще можно побаловать себя любимого исконно русским блюдом – карасиками в сметане.
3: В ожидании рыбалки.
2: При остывании воды карась смещается на самые глубокие участки водоема. Сейчас он более активен в середине дня, особенно при ясной погоде, когда водичка хоть немного прогревается. И вот тут-то его и можно соблазнить вкусненькой насадкой, предложенной на тонкой оснастке. Это очень важно, так как остывшая осенняя вода очень прозрачна и выдает все ее огрехи. Приманка в это время должна находиться только у дна. Именно там он и обедает. И на обед предпочитает почти исключительно мясо – червя, мотыля и опарыша. Правда, иногда, как малый ребенок, и кашки попросит – манной или геркулесовой.
4: Где мои снасти?
2: Чаще всего в карасевых водоемах наиболее глубокие места находятся на удалении от берега. А значит, самой востребованной снастью будет фидер – донная удочка, где грузом является кормушка. Именно с фидером возможна рыбалка на самых удаленных и глубоких участках, где сейчас и находится основная масса карася. К тому же фидер отличается высокой чувствительностью, мгновенно откликается на самые нежные прикосновения рыбы к насадке. Но при этом он почти не реагирует на воздействие ветра, а это весьма актуально осенью. Поплавочные же снасти уместны тогда, когда нужные глубины доступны для маховой и матчевой снастей. Но при любом виде рыбалки леска не должна быть толстой, лучше не более 16 мм, а поводки 10-12 сотых.
3: Не клюет.
2: Осенью карась очень разборчив и капризен, кормится нестабильно. Чтобы рассчитывать на весомые уловы, его необходимо прикормить. Лучше заранее и обязательно с добавкой животных компонентов – мотыля, рубленных червей и сухой дафнии.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место».
6: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
3: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП 304-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

словно будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. И я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства?

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Учителям в России выдадут удостоверение. Министерство просвещения страны готовится к введению удостоверения учителя. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова. Сергей Кравцов уточнил, что Министерство просвещения подготовило 3 проекта федеральных законов и проект постановления правительства, касающийся подтверждения статуса педагога в стране. Вместе с тем, Министерство совместно с преподавателями разрабатывает положение о статусе учителя, которое будет вынесено на общественное обсуждение. Кравцов отметил, что подобного положения ранее у нас в стране не существовало. С сегодняшнего дня изменились условия программы «Семейная ипотека». Ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи. Теперь ставка составит от 2 до 10% в регионах России и от 4 до 12% в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Самые низкие ставки будут у многодетных семей. Так, в регионах семьи с 5 и более детьми, если хотя бы один ребенок не достиг 7-летнего возраста, смогут взять кредит по 2% годовых на сумму до 10 миллионов рублей. Для семей с одним ребенком младше 7 лет ставка составит 10% в регионах и 12% в Москве и Санкт-Петербурге. С начала года в Карелии вертолет санавиации выполнил 137 полетов, эвакуировав 242 человека, из них 43 ребенка, в том числе 13 детей до года. Воздушными рейсами в профильные стационары доставили пострадавших в ДТП, пациентов с острым коронарным синдромом, острым нарушением мозгового кровообращения, нарушением ритма сердца и с другими заболеваниями, требующими оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. На госуслугах появится красная кнопка для защиты от мошенников. Она поможет людям, которые уже попались на крючок аферистов. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, кнопка заработает уже в этом году. Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. Новая мера поможет тем, кто уже попался на уловки аферистов. Предполагается, что мошенники не смогут перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли. Нажав кнопку, значимые онлайн-операции попадают под заморозку, пишет РИА Новости. Каток в Костомукше обещают доделать до конца года. Внутри здания уже сформирована основная часть будущего спортивного пространства. Сейчас специалисты занимаются чистовой штукатуркой. Здание постепенно приобретает завершенный вид. Устанавливаются окна и металлические входные двери. Следующим шагом станет переход к финишной отделке помещений. Параллельно будет завершаться подготовка инженерной инфраструктуры, необходимой для работы хладоустановки. Я напомню, общая стоимость проекта составляет около 400 миллионов рублей. При этом почти 120 миллионов внебюджетные средства, выделенные благотворительным фондом «Доброта Севера». В Костомукше трезвого водителя штрафовали на 45 тысяч и лишили прав за отказ от медосвидетельствования. Мужчина попытался оспорить наказание за отказ пройти медицинское свидетельствование на состояние опьянения. Проверка на месте показала нулевой результат, однако сотрудники ГАИ направили мужчину на дополнительное обследование в медучреждение, от которого он отказался. Мировой суд назначил водителю штраф в 45 тысяч рублей и лишил его прав на 2 года. Костомукшанин обжаловал решение, заявив, что оснований отправлять его на медосвидетельствования не было, поскольку первоначальная проверка не выявила алкоголь. Однако суд указал, что сама процедура направления была соблюдена. В данном случае наказание последовало не за управление автомобилем в состоянии опьянения, а именно за отказ выполнить законное требование о прохождении медицинского освидетельствования. В итоге жалобу мужчины не удовлетворили, штраф и лишение прав оставили в силе. Варшавскую мелодию покажут в Костомукше. Северные театральные сезоны привезут в Карелию зрелищный спектакль театра «Мастерская». 2 октября его представят в Костомукше, а 4 и 5 октября постановку увидят зрители Петрозаводска. Это одна из самых известных постановок театра по пьесе Леонида Зорина. Спектакль поставил режиссер Александр Гашуков при участии художественного руководителя Григория Козлова. Это история о любви, выборе и обстоятельствах, которые могут менять человеческую судьбу. Главные роли исполняют Дарья Завьялова и Глеб Савчук. Начало спектакля завтра в 18:30 на главной сцене дворца. Далее новости Каливалы. Клиентская служба социального фонда поселка Каливала уведомляет, что с 1 октября клиентская служба в поселке будет реорганизована. Теперь жители Каливальского района будут обслуживать специалисты межрайонной службы в Костомукше. При этом прием граждан будет осуществляться по прежнему адресу поселок Каливала, Советская, 11. Жителям напоминают, что большинство услуг социального фонда жители Карелии могут получить дистанционно через личный кабинет на портале госуслуг. При направлении заявления на портале госуслуг жителям Каливальского района необходимо выбрать в выпадающем списке клиентскую службу в городе Костомукша с дистанционным обслуживанием в поселке Каливала. Также жители района могут получить услуги Социального фонда России в МФЦ на Пионерской, 14. Фонд госимущества Карелии уведомляет о том, что 22 октября состоится процедура продажи объекта, расположенного в поселке Каливала на Пионерской, 14, помещение 1, посредством публичного предложения в электронном формате. Лот – нежилое помещение с общей площадью 187,2 квадратных метра. Начальная цена продажи – 2 миллиона 650 тысяч рублей. Сумма задатка – 10% начальной цены, шаг аукциона – 5% начальной цены. Дата окончания приема заявок на участие в торгах 19 октября. По всем вопросам можно обратиться в Министерство имущества Карелии. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в октябре скидка на шипучий витамин С и кремы для здоровья ног. Также в октябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша». Читайте интересную информацию про аптечный ассортимент. Участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50, 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 8, плюс 10 градусов на термометре, ветер до 8 метров в секунду. Завтра столбик термометра в Костомукше поднимется до плюс 12, синоптики осадков не обещают, сохранится легкий ветер до 6 метров в секунду. В Каливале сегодня плюс 7, плюс 11, преимущественно без осадков, ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Каливале воздух прогреется до 14 градусов тепла, при этом осадков синоптики не обещают и сохранится легкий ветер до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: Ну вот, друзья, так плавно и почти незаметно мы преодолели первый месяц осени. Погода продолжает баловать нас солнечными деньгами, ну а я предлагаю добавить настроение с помощью музыки. Меня зовут Наталья Попова, и в ближайший час я проведу с вами у микрофона.

0: Реклама на местном радио.
1: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: сотрудников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Радиодесерт. Лакомое настроение.
3: Чувствую. Если бы не ты, я бы утонул в отчаянии. Спасай меня, нарушай молчание. Твои объятия темными ночами круче оберегов, крепче наших обручали.

Ну и первая порция радиодесерта отправляется Виктории Кичановой. Виктория, с днем рождения! Желаю вам, чтобы жизнь была полна прекрасных и счастливых мгновений. Мечтайте и наслаждайтесь этой жизнью.

Ну, а мы продолжаем раздавать наши радиодесерты именинникам сегодняшнего дня. И прямо сейчас музыкальный привет отправляется Юрию Ермиюку. Чудесного вам настроения, здоровья, всего самого лучшего. Пусть каждый новый день будет обязательно лучше и ярче предыдущего.

Следующий привет отправляется Александру Мосину. Самого главного, самое главное, что вам желают ваши коллеги и друзья, это, конечно же, здоровье. Пусть удача сопутствует во всех ваших делах. Ну и пусть жизнь приносит побольше позитива, радости и добра.

Я надеюсь, вот такое же танцевальное настроение сегодня и у Галины Войтишенко, которая отмечает сегодня свой день рождения. Галина, пусть самые сокровенные мечты обязательно исполнятся, пусть все цели будут достигнуты. Желаю просто наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях. С днем рождения!

Поздравления по случаю дня рождения принимает сегодня Евгений Фоминых. Пусть, Евгений, на вашем пути будет больше вдохновения, поменьше преград и побольше людей, которые по-настоящему вас ценят и поддерживают. С днем рождения!

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Более 30 моделей генераторов для разных целей. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
4: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
3: О, «Элемент» Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Радио «Десерт». Лучшее угощение.

Для Галины Шабловской следующие приветы по случаю дня рождения. Пусть жизнь дарит вам только теплые встречи, вкусные моменты и вдохновение каждый день. С днем рождения!

Поздравления и подарки по случаю дня рождения принимает сегодня Людмила Дроздова. Для вас, Людмила, музыкальные приветы с пожеланиями, чтобы жизнь была наполнена счастливыми моментами, приятными заботами, обязательно яркими идеями и блестящими победами. С днем рождения!

Александр Иванов сегодня отмечает свой день рождения. Бодрости вам, удачи, побольше поводов для гордости собой и, конечно, хорошего настроения.

Ольге Кондратенко. Следующие музыкальные приветы адресованы прямо сейчас. Пусть в вашей жизни будет много ярких моментов, счастливых дней. Пусть каждое ваше сегодня будет в миллион раз круче, интереснее и ярче, чем вчера. С днем рождения!

И это все к этому часу. Я с вами не прощаюсь. Мы еще обязательно услышимся на волнах местного радио. Так что оставайтесь с нами и всем отличного продолжения дня.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» начал серийное производство нового кроссовера «Лада Азимут». Машины собирают на заводе в Тольятти. Продажи обещают открыть до конца этого года. На старте предложат бензиновые моторы. Позже появится турбированная версия. Официальных цен пока нет. Ориентировочно около 2 миллионов рублей в базовой версии. УАЗ готовит «Патриот» с 8-ступенчатым автоматом. Коробка будет иностранной, но ее адаптируют для работы с УАЗовским мотором. Для этого потребуется перекомпоновать моторный отсек. Серийный выпуск намечен на 2028 год. Напомним, обновленный «Патриот» появится у дилеров в октябре, но пока только с механикой. Купе-кроссовер New Star 001 уходит с российского рынка. По опросу дилеров продажи модели фактически остановились. В августе было продано всего 7 раз. Годом ранее 515. В наличии у дилеров осталось около 20 машин. Официально о завершении продаж не объявляли, но новых поставок не ожидается. Больше 90 лет назад советские автомобили впервые проверили на прочность в большом пробеге. Летом 1933 года колонна из 23 машин прошла почти 9,5 тысяч километров по пустыням, каракумов и горным перевалам. Пробег задумали, чтобы проверить новые заводы и найти слабые места техники. В экипажах были испытатели, инженеры и даже кинорежиссер Роман Кармен. Подробнее об этом в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
2: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

прохожих. Ты, как и я, прекрасно знаешь, что мы не похожи. Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже. Все вокруг глядят, как сумасшедшие. Ну что же, я просто тебя обниму и плевать на прохожих.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

прошло сколько лет, ой, я так скучала. Интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: Реклама на местном радио.
1: На форелевые хозяйства в Калая-Мария-Поэт требуются физически крепкие рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 60 тысяч рублей. Работа неделя через неделю. Работникам предоставляется бесплатное проживание и питание. Телефон 921-700-68-04.
2: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
3: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
4: О, «Элемент» Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Учителям в России выдадут удостоверение. Министерство просвещения страны готовится к введению удостоверения учителя. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова. Сергей Кравцов уточнил, что Министерство просвещения подготовило 3 проекта федеральных законов и проект постановления правительства, касающийся подтверждения статуса педагога в стране. Вместе с тем, Министерство совместно с преподавателями разрабатывает положение о статусе учителя, которое будет вынесено на общественное обсуждение. Кравцов отметил, что подобного положения ранее у нас в стране не существовало. С сегодняшнего дня изменились условия программы «Семейная ипотека». Ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи. Теперь ставка составит от 2 до 10% в регионах России и от 4 до 12% в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Самые низкие ставки будут у многодетных семей. Так, в регионах семьи с 5 и более детьми, если хотя бы один ребенок не достиг 7-летнего возраста, смогут взять кредит по 2% годовых на сумму до 10 миллионов рублей. Для семей с одним ребенком младше 7 лет ставка составит 10% в регионах и 12% в Москве и Санкт-Петербурге. С начала года в Карелии вертолет санавиации выполнил 137 полетов, эвакуировав 242 человека, из них 43 ребенка, в том числе 13 детей до года. Воздушными рейсами в профильные стационары доставили пострадавших в ДТП, пациентов с острым коронарным синдромом, острым нарушением мозгового кровообращения, нарушением ритма сердца и с другими заболеваниями, требующими оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. На госуслугах появится красная кнопка для защиты от мошенников. Она поможет людям, которые уже попались на крючок аферистов. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, кнопка заработает уже в этом году. Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. Новая мера поможет тем, кто уже попался на уловки аферистов. Предполагается, что мошенники не смогут перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли. Нажав кнопку, значимые онлайн-операции попадают под заморозку, пишет РИА Новости. Каток в Костомукше обещают доделать до конца года. Внутри здания уже сформирована основная часть будущего спортивного пространства. Сейчас специалисты занимаются чистовой штукатуркой. Здание постепенно приобретает завершенный вид. Устанавливаются окна и металлические входные двери. Следующим шагом станет переход к финишной отделке помещений. Параллельно будет завершаться подготовка инженерной инфраструктуры, необходимой для работы хладоустановки. Я напомню, общая стоимость проекта составляет около 400 миллионов рублей. При этом почти 120 миллионов внебюджетные средства, выделенные благотворительным фондом «Доброта Севера». В Костомукше трезвого водителя штрафовали на 45 тысяч и лишили прав за отказ от медосвидетельствования. Мужчина попытался оспорить наказание за отказ пройти медицинское свидетельствование на состояние опьянения. Проверка на месте показала нулевой результат, однако сотрудники ГАИ направили мужчину на дополнительное обследование в медучреждение, от которого он отказался. Мировой суд назначил водителю штраф в 45 тысяч рублей и лишил его прав на 2 года. Костомукшанин обжаловал решение, заявив, что основания отправлять его на медосвидетельствования не было, поскольку первоначальная проверка не выявила алкоголь. Однако суд указал, что сама процедура направления была соблюдена. В данном случае наказание последовало не за управление автомобилем в состоянии опьянения, а именно за отказ выполнить законное требование о прохождении медицинского освидетельствования. В итоге жалобу мужчины не удовлетворили, штраф и лишение прав оставили в силе. Варшавскую мелодию покажет в Костомукше. Северные театральные сезоны привезут в Карелию зрелищный спектакль театра «Мастерская». 2 октября его представят в Костомукше, а 4 и 5 октября постановку увидят зрители Петрозаводска. Это одна из самых известных постановок театра по пьесе Леонида Зорина. Спектакль поставил режиссер Александр Гашуков при участии художественного руководителя Григория Козлова. Это история о любви, выборе и обстоятельствах, которые могут менять человеческую судьбу. Главные роли исполняют Дарья Завьялова и Глеб Савчук. Начало спектакля завтра в 18:30 на главной сцене дворца. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в октябре скидка на шипучий витамин С и кремы для здоровья ног. Также в октябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50, 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 8, плюс 10 градусов на термометре, ветер до 8 метров в секунду. Завтра столбик термометра в Костомукше поднимется до плюс 12, синоптики осадков не обещают, сохранится легкий ветер до 6 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Тало Мали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смодулируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная 15, здание магазина «Автолайн». Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-8191. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-01-68. Доставку осуществляет ИП «Морозова» ИНН 67-320-109-390. УГРН 32-567-500-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, УГРН 119-001-001-663. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

без меня чашками тоску измерял, крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никак...

почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы. Сердце

0: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5 20 09.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
2: Брось махать лопатой этой зимой. Возьми снегоуборщик ДДЕ в силе и наслаждайся уборкой снега.

0: дарим три подарка. При покупке бензинового снегоуборщика ДДЕ до 31 декабря в сети магазинов «Сила» и на сайте tdsila.ru. ИП Богдан Андреевич, Угранник 304-100-103-300.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – мастер провокаций. Стилист Владислав Лисовец предложил девушкам 6 универсальных образов на эту осень. Первые в этом году как никогда будут актуальны жакет из плотного велюра, юбка из жесткого денима и широкие лаковые сапоги под питоном. Второй вариант – Лисовец советует носить верхнюю одежду из меха в сочетании с джинсами. И отдельно он подчеркнул в данном образе ремень. Очень актуальный вариант, когда ремень состоит из нескольких цепочек, даже разных цветов. Самым же элегантным комплектом на осень стилист назвал синее платье с летней женственной обувью, темное пальто, кепи, нелепое длинное украшение на шею и сумка в полоску. В свой модный список Лисовец также включил образ, состоящий из жакета-мундира, блузы с бантом, кожаных узких брюк и туфель с леопардовым принтом. Пятый образ на каждый день, в котором можно играть не только с фактурами, но и с принтами. Это поло в полоску плюс платок в клетку, который можно повязать как на шею, так и на сумку. Сумка, кстати, тоже с принтом, только анималистичным. Обувь в данном случае простая, удобная, на низком ходу, подчеркнул стилист. В завершение списка Лисовец назвал вещи, которые вместе превратят ваш внешний вид в провокационный. Запомните, девушка в классической рубашке и галстуке всегда выглядит сексуально. Добавляем строгий жакет, чтобы усилить эффект, и две длинные юбки вам на выбор. Макси для каких-то деловых, рабочих встреч и переговоров, и мини, если нужно оставить неизгладимое впечатление. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это

из тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: на местном радио.
1: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Учителям в России выдадут удостоверение. Министерство просвещения страны готовится к введению удостоверения учителя. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова. Сергей Кравцов уточнил, что Министерство просвещения подготовило 3 проекта федеральных законов и проект постановления правительства, касающийся подтверждения статуса педагога в стране. Вместе с тем, Министерство совместно с преподавателями разрабатывает положение о статусе учителя, которое будет вынесено на общественное обсуждение. Кравцов отметил, что подобного положения ранее у нас в стране не существовало. С сегодняшнего дня изменились условия программы «Семейная ипотека». Ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи. Теперь ставка составит от 2 до 10% в регионах России и от 4 до 12% в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Самые низкие ставки будут у многодетных семей, так в регионах семьи с 5 и более детьми, если хотя бы один ребенок не достиг 7-летнего возраста, смогут взять кредит по 2% годовых на сумму до 10 миллионов рублей. Для семей с одним ребенком младше 7 лет ставка составит 10% в регионах и 12% в Москве и Санкт-Петербурге. С начала года в Карелии вертолет санавиации выполнил 137 полетов, эвакуировав 242 человека, из них 43 ребенка, в том числе 13 детей до года. Воздушными рейсами в профильные стационары доставили пострадавших в ДТП, пациентов с острым коронарным синдромом, острым нарушением мозгового кровообращения, нарушением ритма сердца и с другими заболеваниями, требующими оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. На госуслугах появится красная кнопка для защиты от мошенников. Она поможет людям, которые уже попались на крючок аферистов. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, кнопка заработает уже в этом году. Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. Новая мера поможет тем, кто уже попался на уловки аферистов. Предполагается, что мошенники не смогут перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли. Нажав кнопку, значимые онлайн-операции попадают под заморозку, пишет РИА Новости. Каток в Костомукше обещают доделать до конца года. Внутри здания уже сформирована основная часть будущего спортивного пространства. Сейчас специалисты занимаются чистовой штукатуркой. Здание постепенно приобретает завершенный вид. Устанавливаются окна и металлические входные двери. Следующим шагом станет переход к финишной отделке помещений. Параллельно будет завершаться подготовка инженерной инфраструктуры, необходимой для работы хладоустановки. Я напомню, общая стоимость проекта составляет около 400 миллионов рублей. При этом почти 120 миллионов внебюджетные средства, выделенные благотворительным фондом «Доброта Севера». В Костомукше трезвого водителя штрафовали на 45 тысяч и лишили прав за отказ от медосвидетельствования. Мужчина попытался оспорить наказание за отказ пройти медицинское свидетельствование на состояние опьянения. Проверка на месте показала нулевой результат, однако сотрудники ГАИ направили мужчину на дополнительное обследование в медучреждение, от которого он отказался. Мировой суд назначил водителю штраф в 45 тысяч рублей и лишил его прав на 2 года. Костомукшанин обжаловал решение, заявив, что основания отправлять его на медосвидетельствования не было, поскольку первоначальная проверка не выявила алкоголь. Однако суд указал, что сама процедура направления была соблюдена. В данном случае наказание последовало не за управление автомобилем в состоянии опьянения, а именно за отказ выполнить законное требование о прохождении медицинского освидетельствования. В итоге жалобу мужчины не удовлетворили, штраф и лишение прав оставили в силе. Варшавскую мелодию покажут в Костомукше. Северные театральные сезоны привезут в Карелию зрелищный спектакль театра «Мастерская». 2 октября его представят в Костомукше, а 4 и 5 октября постановку увидят зрители Петрозаводска. Это одна из самых известных постановок театра по пьесе Леонида Зорина. Спектакль поставил режиссер Александр Гашуков при участии художественного руководителя Григория Козлова. Это история о любви, выборе и обстоятельствах, которые могут менять человеческую судьбу. Главные роли исполняют Дарья Завьялова и Глеб Савчук. Начало спектакля завтра в 18:30 на главной сцене дворца. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в октябре скидка на шипучий витамин С и кремы для здоровья ног. Также в октябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50, 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 8, плюс 10 градусов на термометре, ветер до 8 метров в секунду. Завтра столбик термометра в Костомукше поднимется до плюс 12, синоптики осадков не обещают, сохранится легкий ветер до 6 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Это альбом простой. Все реально в этой жизни. Мечтается.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Лучший способ согреться – бег.
3: И сколько бегать?
2: До магазина «Сила» и обратно.
4: Наступили холода? Бегите в «Силу» и приобретайте тепло. Тепловое оборудование для любых помещений в наличии. От бытового до сверхмощного. Газовые обогреватели, дизельные обогреватели, электросогреватели, инфракрасные обогреватели в магазинах «Сила». Заводская 5 и Лесной проспект 53А. Бежим!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Ну что, друзья, первый осенний месяц пролетел практически незаметно, но вместе с октябрем сегодня отмечается и целая череда праздников. Так, во всем мире сегодня отмечают День музыки, праздник, который не оставляет равнодушным ни одного человека. Собственно, вовсе не обязательно быть профессиональным музыкантом. Главное, чтобы музыка дарила вам приятные эмоции. Меня зовут Наталья Попова, этот час я проведу с вами у микрофона, Данил Бриллиантов за пультом, и у нас еще не вечер.

7-7-0-27, телефон нашего прямого эфира. Как всегда, если вам есть что сказать или хотите послушать свою любимую музыку, обязательно звоните. Ну что, четверг на календаре, это значит, что выходные уже совсем близко, и в этом часе свежие новости и планы на уикенд. На корейском Акатыше стартует амбициозный проект «Компас бизнес-системы». Молодая кровь, новые идеи и свежий взгляд бросают вызов суровым производственным задачам. В это воскресенье прямо к магазину «Автолайн» ворвется знаменитый экомобиль. Так что включаем осознанность, собираем накопившийся пластик, макулатуру и спасаем планету все вместе. И срочная новость для всех, кто прямо сейчас клюет носом за рабочим столом. Забудьте про литры кофе и энергетики. Врачи официально советуют спать на работе. Ученые доказали, что 20 минут здорового сна превращают вас из сонной мухи в суперпродуктивного сотрудника. Так что покажите эту новость своему начальнику. Ну и куда же мы без подарков? Запускаем наши традиционные розыгрыши для отличного настроения. И сегодня на кону космически сочные крылышки от Папы Ромы и ваше любимое лакомство от кафе Суши Биг. Так что будьте с нами, участвуйте, и пусть вам повезет.

0: Новости «Северстали».
1: Молодая кровь и свежий взгляд против производственных задач. На корейском Акатыше официально стартует амбициозный проект «Компас бизнес-системы». Это реальный шанс для молодых сотрудников предприятия не просто заявить о себе, но и перекроить рабочие процессы под знаком максимальной эффективности. Часто бывает так, идея, как улучшить работу вокруг себя, есть, а вот как ее реализовать, не всегда понятно. Организаторы «Компаса» уверяют, приносить готовую кипу чертежей и расчетов не нужно. Достаточно простого желания изменить производство к лучшему, а развить мысль помогут эксперты бизнес-системы. По словам генерального директора предприятия Максима Воробьева, участники молодежного актива комбината признались на встрече, что тоже хотят участвовать в решении сложных производственных проблем. Такую инициативу сразу поддержали, так и родился проект «Компас бизнес-системы». Максим Александрович уверен, что именно свежий взгляд молодежи поможет найти новые нестандартные ответы на самые актуальные вопросы производства. Так что, если вы чувствуете в себе потенциал и готовы прокачать свои навыки, алгоритм простой. Заходите в систему Allforms, заполняйте короткий опрос, дальше к делу подключится проектный офис. Они оценят актуальность вашей идеи и, если нужно, организуют для вас личные консультации с экспертами предприятия. Так что не упустите свой шанс настроить рабочий компас на успех.

0: Важно знать. Важно знать. Важно знать. Всем и каждому. Важно знать.
1: Итак, друзья, уже в это воскресенье на улицу Парковую прямиком к магазину «Автолайн» примчится знаменитый экомобиль. С 17 до 19 часов вы сможете сдать на переработку картон, макулатуру, упаковочную пленку, пластиковые бутылки и канистры от бытовой химии. А вот игрушки, контейнеры, стекло, металл и батарейки в этот раз придется оставить дома. Их мобильный пункт принимать не будет. Перед выходом обязательно ополосните тару от остатков еды, ну и хорошенько сожмите бутылки. Так в экомобиль поместится гораздо больше добрых дел. На самом деле экологичный образ жизни, уверяют экоактивисты, это проще, чем кажется, если просто начать с себя. Так что не выбрасывайте то, что может получить вторую жизнь. Тем более, что теперь акция станет ежемесячной.

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Ну и важная новость для всех, кто зевает за рабочим столом. Забудьте про литры кофе. Врачи официально разрешили спать на работе. Ведущие медики заявили, всего 20 минут сна прямо посреди будней творят настоящие чудеса. За это время организм успевает перезагрузиться, сбросить стресс, а интеллектуальная работоспособность и креативность после такого мини-отпуска взлетает сразу в несколько раз. Но главное – не переспать. Если вы проваляетесь больше 40 минут, то проснетесь разбитыми. А вот короткий 20-минутный тихий час – это идеальный легальный допинг для вашего мозга. Кстати, в Европе этот тренд уже набрал бешеные обороты, и крупные компании не просто разрешают вздремнуть, а нанимают специальных сонных инструкторов, которые помогают сотрудникам правильно и быстро уйти в такой вот кратковременный релакс. Так что, друзья, покажите эту новость своему начальнику, и смело устраивайте законный сон-час. Врубайте будильник на 20 минут и вперед к новым трудовым подвигам с чистой головой.

0: Реклама на местном радио.
1: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
2: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи максимальную скорость на весь учебный год. Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуальность 1 по 31 октября 2026 года.
2: 5-20-09. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
4: Отлично.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным.
6: Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
7: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну что, друзья, пришло время разыграть все самые вкусные призы, которые у нас есть. Осень, время замедлиться, завернуться в уютный шарф, ну и, наверное, устроиться поудобнее там, где тепло. Так вот, кафе «Суши Биг» предлагает вам на мгновение забыть о суете, насладиться моментом и по-настоящему прочувствовать осень в кафе «Суши Биг». Кто-то из вас сегодня сможет насладиться пиццей «Дон Бекони». Именно эта пицца сегодня на кону нашего конкурса. И традиционно, по трем моим подсказкам, вам надо догадаться, о каком блюде идет речь. Итак, это блюдо сочетает в себе полноценное мясное блюдо и сочный овощной гарнир. Как бы два в одном. Родиной этого блюда считается Италия, откуда рецепт распространился по всему миру, попав в Россию лишь в 19 веке. Но важное отличие: если в России, как правило, предпочитают тушить это блюдо, в Италии его предпочитают запекать. В древности, когда овощи для этого блюда были редкими и довольно дорогими, их использовали как подставку для фарша. Это позволяло сэкономить на мясе и создать более сытное блюдо. О чем речь, друзья? Присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040. И автор сегодня 14-го правильного ответа отправится в кафе «Суши Биг» наслаждаться пиццей «Дон Бекони». Поехали!
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
4: «Суши Биг». Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет суши-гид ОГРН 12015 на лист 4017 и НН 100 ровно 401 96 92.

911-402-2040 наш телефон, где мы ждем, собственно, ваши варианты блюда, про которое я вам рассказала. Хочу сказать, что вот к этому моменту пока ни одного правильного ответа нет. Такое сообщение очень много, но правильного ни одного. Друзья, я напоминаю, ключевое это фарш и один овощ, которые соединены вместе. В Италии это предпочитают запекать, в России в большей степени все-таки его тушат. Ну, хотя, наверное, есть те, кто и запекают. Давайте еще несколько минут. Что это за блюдо? Присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040. Ну вот вижу уже правильные ответы. Поехали!

Ну вот, друзья, другое дело. Хотя каких только вариантов вы не прислали. Это просто невероятно. И рататуй, и ризотто, каннеллони, капуста, болоньезы, голубцы, пармиджана. В общем, рагу. Очень много разных вариантов. На самом деле все очень просто. Речь про перцы фаршированные. Так вот, 14 смс с правильным ответом. Кто догадался, пришел правильный ответ, пришел к нам с номера, который заканчивается на 9915. Ловите наши аплодисменты и, собственно, наслаждайтесь пиццей Дон Беконе от кафе Суши Биг за вашу такую вот феноменальную сегодня победу.

0: Парома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья, если вы планируете прекрасный вечер, но не хотите стоять у плиты, оставьте это профессионалам, потому что прямо сейчас мы готовы разыграть порцию сочных крылышек в острой хрустящей панировке от Папы Ромы. Делайте приемники погромче, мы поставим фрагмент известной песни, но одно не самое очевидное, скажем так, слово зажарим специальным звуковым сигналом. Давайте посмотрим, что получилось. Не-не.

Ну, собственно, вы все услышали. 911-402-2040. На этот номер присылайте пропущенное слово, и чье СМС с правильным ответом станет 16-м, отправится наслаждаться вкусным ужином, ну, я не знаю, или обедом, кому как нравится. Папа Рома знает, как вкусно провести любое время. Поехали! Я тебе нужна.

Ну, что я хочу сказать. С этим конкурсом справились практически все. Конечно же, это слово «Дубай» в исполнении Люси Чеботиной. Поэтому прямо сейчас делаем скрин и отчитываем 16-й правильный ответ. Итак, 16-й смс пришло к нам с номера, который заканчивается 7773. Ловите наши аплодисменты и, собственно, наслаждайтесь крылышками от папы Ромы. Как это сделать, напишу вам в ответном сообщении. Ну и я благодарю всех, кто провел с нами этот час. Всем хорошего настроения, приятного вечера. Оставайтесь с нами, и завтра мы вновь встретимся на волнах местного радио. Всем пока!

0: Реклама на местном радио.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
2: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, 304-103-300-232.
3: В Калаямарьяпоид в цех переработки форели на озере Подкова срочно требуются работники на фасовку форелевой икры. Оплата от 3000 рублей в день. Телефон для справок 921-017-89-20.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Учителям в России выдадут удостоверение. Министерство просвещения страны готовится к введению удостоверения учителя. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова. Сергей Кравцов уточнил, что Министерство просвещения подготовило 3 проекта федеральных законов и проект постановления правительства, касающийся подтверждения статуса педагога в стране. Вместе с тем, Министерство совместно с преподавателями разрабатывает положение о статусе учителя, которое будет вынесено на общественное обсуждение. Кравцов отметил, что подобного положения ранее у нас в стране не существовало. С сегодняшнего дня изменились условия программы «Семейная ипотека». Ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи. Теперь ставка составит от 2 до 10% в регионах России и от 4 до 12% в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Самые низкие ставки будут у многодетных семей. Так, в регионах семьи с 5 и более детьми, если хотя бы один ребенок не достиг 7-летнего возраста, смогут взять кредит по 2% годовых на сумму до 10 миллионов рублей. Для семей с одним ребенком младше 7 лет ставка составит 10% в регионах и 12% в Москве и Санкт-Петербурге. С начала года в Карелии вертолет санавиации выполнил 137 полетов, эвакуировав 242 человека, из них 43 ребенка, в том числе 13 детей до года. Воздушными рейсами в профильные стационары доставили пострадавших в ДТП, пациентов с острым коронарным синдромом, острым нарушением мозгового кровообращения, нарушением ритма сердца и с другими заболеваниями, требующими оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. На госуслугах появится красная кнопка для защиты от мошенников. Она поможет людям, которые уже попались на крючок аферистов. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, кнопка заработает уже в этом году. Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. Новая мера поможет тем, кто уже попался на уловки аферистов. Предполагается, что мошенники не смогут перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли. Нажав кнопку, значимые онлайн-операции попадают под заморозку, пишет РИА Новости. Каток в Костомукше обещают доделать до конца года. Внутри здания уже сформирована основная часть будущего спортивного пространства. Сейчас специалисты занимаются чистовой штукатуркой. Здание постепенно приобретает завершенный вид. Устанавливаются окна и металлические входные двери. Следующим шагом станет переход к финишной отделке помещений. Параллельно будет завершаться подготовка инженерной инфраструктуры, необходимой для работы хладоустановки. Я напомню, общая стоимость проекта составляет около 400 миллионов рублей. При этом почти 120 миллионов – внебюджетные средства, выделенные благотворительным фондом «Доброта Севера». В Костомукше трезвого водителя штрафовали на 45 тысяч и лишили прав за отказ от медосвидетельствования. Мужчина попытался оспорить наказание за отказ пройти медицинское свидетельствование на состояние опьянения. Проверка на месте показала нулевой результат, однако сотрудники ГАИ направили мужчину на дополнительное обследование в медучреждение, от которого он отказался. Мировой суд назначил водителю штраф в 45 тысяч рублей и лишил его прав на 2 года. Костомукшанин обжаловал решение, заявив, что основания отправлять его на медосвидетельствование не было, поскольку первоначальная проверка не выявила алкоголь. Однако суд указал, что сама процедура направления была соблюдена. В данном случае наказание последовало не за управление автомобилем в состоянии опьянения, а именно за отказ выполнить законное требование о прохождении медицинского освидетельствования. В итоге жалобу мужчины не удовлетворили, штраф и лишение прав оставили в силе. Варшавскую мелодию покажет в Костомукше. Северные театральные сезоны привезут в Карелию зрелищный спектакль театра «Мастерская». 2 октября его представят в Костомукше, а 4 и 5 октября постановку увидят зрители Петрозаводска. Это одна из самых известных постановок театра по пьесе Леонида Зорина. Спектакль поставил режиссер Александр Гашуков при участии художественного руководителя Григория Козлова. Это история о любви, выборе и обстоятельствах, которые могут менять человеческую судьбу. Главные роли исполняют Дарья Завьялова и Глеб Савчук. Начало спектакля завтра в 18:30 на главной сцене дворца. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в октябре скидка на шипучий витамин С и кремы для здоровья ног. Также в октябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что вне скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 8, плюс 10 градусов на термометре, ветер до 8 метров в секунду. Завтра столбик термометра в Костомукше поднимется до плюс 12, синоптики осадков не обещают, сохранится легкий ветер до 6 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Тало Мали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смодулируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Добавьте ярких красок в свою осень, ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота. А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон золота, торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-8191. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланч в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланч ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-01-68. Доставку осуществляет ИП «Морозова» ИНН 67-320-109-390. ОГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукши». Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. ОГРН 119-001-001-663. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Домашнее телевидение Ситилинк. Три месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09. Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
1: Требуется УЗИ? Сделайте его в клинике Санис на Мира 9А. УЗИ помогает выявить проблемы в почках, печени, щитовидке еще до симптомов. Результат сразу после исследования. Санис делает медицину доступной. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

А, в поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнутый, как болиде поворот, только закрутым. Перемены вряд ли смогут меня закрутить.

0: хочет побыть с тобой вдвоем.
1: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени
2: на местном радио.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: Как показывает жизнь, карась не всегда зарывается в ил при похолодании. А значит, еще можно побаловать себя любимого исконно русским блюдом – карасиками в сметане.
3: В ожидании рыбалки.
2: При остывании воды карась смещается на самые глубокие участки водоема. Сейчас он более активен в середине дня, особенно при ясной погоде, когда водичка хоть немного прогревается. И вот тут-то его и можно соблазнить вкусненькой насадкой, предложенной на тонкой оснастке. Это очень важно, так как остывшая осенняя вода очень прозрачна и выдает все ее огрехи. Приманка в это время должна находиться только у дна. Именно там он и обедает. И на обед предпочитает почти исключительно мясо – червя, мотыля и опарыша. Правда, иногда, как малый ребенок, и кашки попросит – манной или геркулесовой.
4: Где мои снасти?
2: Чаще всего в карасевых водоемах наиболее глубокие места находятся на удалении от берега. А значит, самой востребованной снастью будет фидер – донная удочка, где грузом является кормушка. Именно с фидером возможна рыбалка на самых удаленных и глубоких участках, где сейчас и находится основная масса карася. К тому же фидер отличается высокой чувствительностью, мгновенно откликается на самые нежные прикосновения рыбы к насадке. Но при этом он почти не реагирует на воздействие ветра, а это весьма актуально осенью. Поплавочные же снасти уместны тогда, когда нужные глубины доступны для маховой и матчевой снастей. Но при любом виде рыбалки леска не должна быть толстой. Лучше не более 16 мм, а поводки 10-12 сотых.
3: Не клюет.
2: Осенью карась очень разборчив и капризен, кормится нестабильно. Чтобы рассчитывать на весомые уловы, его необходимо прикормить. Лучше заранее и обязательно с добавкой животных компонентов – мотыля, рубленных червей и сухой дафнии.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
6: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – мастер провокаций. Стилист Владислав Лисовец предложил девушкам 6 универсальных образов на эту осень. Первые в этом году как никогда будут актуальны жакет из плотного велюра, юбка из жесткого денима и широкие лаковые сапоги под питоном. Второй вариант. Лисовец советует носить верхнюю одежду из меха в сочетании с джинсами. И отдельно он подчеркнул в данном образе ремень. Очень актуальный вариант, когда ремень состоит из нескольких цепочек, даже разных цветов. Самым же элегантным комплектом на осень стилист назвал синие платья с летней женственной обувью, темное пальто, кепи, нелепое длинное украшение на шею и сумка в полоску. В свой модный список Лисовец также включил образ, состоящий из жакета-мундира, блузы с бантом, кожаных узких брюк и туфель с леопардовым принтом. Пятый образ на каждый день, в котором можно играть не только с фактурами, но и с принтами. Это поло в полоску плюс платок в клетку, который можно повязать как на шею, так и на сумку. Сумка, кстати, тоже с принтом, только анималистичным. Обувь в данном случае простая, удобная, на низком ходу, подчеркнул стилист. В завершение списка Лисовец назвал вещи, которые вместе превратят ваш внешний вид в провокационный. Запомните, девушка в классической рубашке и галстуке всегда выглядит сексуальным. Добавляем строгий жакет, чтобы усилить эффект, и две длинные юбки вам на выбор. Макси для каких-то деловых, рабочих встреч и переговоров, и мини, если нужно оставить неизгладимое впечатление. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Монари». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Монари» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Балмер» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут свежие коллекции обуви, в том числе модные. Итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Весь город на одной волне.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таломали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смодулируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Добавьте ярких красок в свою осень, ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото», а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-8191. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-01-68. Доставку осуществляет ИП «Морозова», ИНН 67-320-109-390. УГРН 32-567-500-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляют.
4: осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-001-663.
3: У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис. Новая жизнь вашей техники». Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-60-860. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным.
3: Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
4: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» начал серийное производство нового кроссовера «Лада Азимут». Машины собирают на заводе в Тольятти. Продажи обещают открыть до конца этого года. На старте предложат бензиновые моторы. Позже появится турбированная версия. Официальных цен пока нет. Ориентировочно около 2 миллионов рублей в базовой версии. УАЗ готовит «Патриот» с 8-ступенчатым автоматом. Коробка будет иностранной, но ее адаптируют для работы с УАЗовским мотором. Для этого потребуется перекомпоновать моторный отсек. Серийный выпуск намечен на 2028 год. Напомним, обновленный «Патриот» появится у дилеров в октябре, но пока только с механикой. Купе-кроссовер New Star 001 уходит с российского рынка. По опросу дилеров продажи модели фактически остановились. В августе было продано всего 7 раз. Годом ранее 515. В наличии у дилеров осталось около 20 машин. Официально о завершении продаж не объявляли, но новых поставок не ожидается. Больше 90 лет назад советские автомобили впервые проверили на прочность в большом пробеге. Летом 1933 года колонна из 23 машин прошла почти 9,5 тысяч километров по пустыням, каракумов и горным перевалам. Пробег задумали, чтобы проверить новые заводы и найти слабые места техники. В экипажах были испытатели, инженеры и даже кинорежиссер Роман Кармен. Подробнее об этом в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не будет.

кричали громко чайки, и не случайно, а причалы бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали. И в

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь

0: все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор.

Ищу свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

0: камин.
1: С кем буду снова этой ночью? Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть.

По-крупному мечтай, жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

Ладно, все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

Я попал не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки о твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой, кто же мы?

Начали терять, я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила ты.

0: Алло.
1: Да.
0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.
1: Молли.

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

0: Я и днем вижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?